ураиська птица, птица сна. Кад би ме на свом крилу хтели анджели,